0: В ближайшее время специалисты готовятся к началу гидравлических испытаний, а также к ремонту и замене оборудования на энергообъектах по всему региону. Демонтаж рынка на спортивный во Владивостоке завершается. Накануне рабочие обесточили большинство павильонов и готовятся к их сносу. Закрылись не только мясные и рыбные ряды, но и кафе китайской кухни. По словам продавцов, представители муниципальной службы сообщили им, что демонтировать будут все точки, независимо от установленных сроков, на самостоятельный снос. Россияне назвали «Зеленоглазое такси» любимой автомобильной песней. Ее выбрали 37% участников опроса, проведенного музыкальными и автосервисами. В пятерку популярных также вошли «Черный бумер», «Вишневая девятка», «Трасса Е95» и «Такси-такси». Кроме этого, выяснилось, что мужчины за рулем чаще слушают радио, а женщины – собственные музыкальные подборки. Среди жанров лидирует поп-музыка. Ей отдает предпочтение почти каждый второй водитель. Далее новости одной строкой. Парад Победы с участием военных во Владивостоке отменили. Акция «Бессмертный полк» все-таки пройдет 9 мая в обычном формате. На этом пока все новости. Будьте с нами.
1: Владивосток FM.
0: Информация о дорожном движении представляет компания «Пенетрон Владивосток». Снеговая, 17В, телефон 8-914-705-1264. В эти минуты затруднения на второй речке, перекресток Столетия Русской по всем направлениям, скопление дальше на Молодежную из-за ДТП, по Аллилуево на Третью Рабочую, на перекрестке Василковой и Анны Щетининой. На ней будет сегодня затруднено движение в районе поворота на Зеленый бульвар, также затор на радиоприборе. В общем, больше рассказать-то не о чем. Пробки всего 3 балла. Знаете больше, пишите по номеру 8-904-629-0209.
1: Реклама.
2: Течь дал бассейн? В подвале вода? Сыра в квартире? Это беда.
3: Беда? Ерунда! Звони в «Пенетрон». Он поможет всегда.
4: Проникающая гидроизоляция «Пенетрон». Ремонтные смеси для бетона и профессиональные строительные герметики решат любую проблему гидроизоляции в доме, в бассейне, квартире или гараже. Компания «Пенетрон Владивосток». Снеговая, 17В. Телефон +7 914 705 12 64.

0: Проект «Прямая линия» на связи ГИБДД Приморского края.
1: Владивосток ФМ представляет проект «Прямая линия» совместно с Госавтоинспекцией Приморского края. Сегодня большинство из нас утром садятся в автомобиль, заводят двигатель, смотрят в зеркала и двигаются с места, а вот фары включают далеко не все. Если проехать днем по Владивостоку, то примерно каждый второй или третий автомобиль едет без света. Для тех, кто привык, в общем, действовать на авось, есть новость. С конца февраля, начала марта на дорогах Владивостока заработали новые комплексы фото-видеофиксации, и среди прочих нарушений они фиксируют и одно конкретное – езду с выключенными фарами. А сегодня это обсудим.
2: Да, и сегодня с нами в эфире Анастасия Викторовна Белецкая, старший инспектор по исполнению административного законодательства Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции города Владивостока. Доброе утро!
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Давайте с самого простого начнем. Мы знаем, что, по-моему, 18 новых комплексов на территории Владивостока установили, и примерно половина из них фиксирует как раз-таки вот это нарушение, выключенные фары. Можете рассказать нам, где конкретно они стоят?
3: Все адреса установленных камер фото-видеофиксации каждый желающий может изучить на официальном сайте ГИБДД РФ. Все в открытом доступе для граждан. Если говорить о новых комплексах, то они установлены и работают по следующим адресам. Это Светланская, 104, остановка «Авангард», Калинина, 279, остановка Олега Кошевого. Также с 3 марта на гостевом маршруте по адресам Некрасовская, 69, Строение 1, Нефтеветка, 8, проспект Столетия Владивостока в районе домов 12А, 28Г, 41, 50, 60Б, 72 и 74.
1: Действительно большой список. И, кстати, еще была в СМИ информация о том, что до ноября этого года еще больше камер станет, которые тоже будут это нарушение в числе прочих фиксировать. Но вот все-таки есть устойчивое мнение о том, что включать фары днем, да зачем, расходуется топливо, расходуется заряд аккумулятора, и вообще днем все видно. Все-таки есть закон, и закон нам говорит, что включать фары надо. Для чего?
3: Да, это очень распространенное заблуждение. Дело не в том, чтобы водитель видел дорогу, а в том, чтобы вас видели другие участники дорожного движения. Исследования и мировая практика говорят однозначно. Автомобиль с включенным ближним светом фар заметен с расстояния в 2-3 раза дольше, чем дальше, чем без света. Особенно вот в наших условиях: пасмурно, дождь, у нас туман, сумерки, тени деревьев и домов. И риск ДТП в связи с этим снижается примерно на 15-20% при движении транспортных средств с включенным ближним светом фар. Поэтому многие страны еще в 90-е годы ввели обязательный дневной свет. Россия с 2010 года. Это доказанный способ снизил аварийность.
1: А есть ли разница между фарами ближнего света и дневными ходовыми огнями? Потому что и так формулировку мы часто видим.
3: Ну, согласно правилам дорожного движения, пункту 19.5, на всех транспортных средствах движущихся должны быть включены фары ближнего света, либо дневные ходовые огни. Да, дневные ходовые огни – это у нас отдельные световые приборы, которые устанавливает завод-изготовитель транспортного средства. И в соответствии с пунктом 3.15 решения Таможенного союза к этим техническим приборам предъявляются именно конкретные требования. Они должны включаться у нас автоматически при запуске двигателя, иметь специальную яркость и белый цвет, и автоматически выключаться, когда вы включаете ближний либо дальний свет. У нас для современных автомобилей, особенно новых европейских, это часто стоят с завода. А у японских транспортных средств, старых машин, у нас подавляющего большинства японских автомобилей, ДХО не установлено заводом-изготовителем. Поэтому для праворульных машин нет ДХО, включайте ближний свет, и все просто, и передвигайтесь.
1: Вот смотрите, история, с которой сталкиваются многие автомобилисты, я знаю, очень любят в Москве и Подмосковье даже там какую-то судебную практику на этом фоне создавать, и переживают, что а не будет ли такого, что я ничего не нарушил, а мне все равно штраф прилетел. Вообще, как автоматические комплексы фиксации нарушений определяют, горит свет, ближний свет, или не горит днем? Днем-то не видно этого свечения.
3: Новые комплексы делают серию фотографий с разных расстояний и видеозапись. И на материалах отчетливо видно, горит фара или не горит. И система настроена на распознавание именно светового пятна. И простой блик, либо грязная оптика, они не введут камеру в заблуждение.
1: Если прям с джип-триала вернулся какого-нибудь, они настолько грязные, что там вообще... То есть, это технически возможно, да?
2: Это уже нарушение.
3: Это уже нарушение, да, фары должны быть чистыми.
2: А, хорошо, а если вот, ну, бывает такая жизненная ситуация, сам автолюбитель много лет, и пару раз было в моей жизни, что останавливает инспектор и говорит, у вас не горящие световые, значит, приборы, что делать с этим делом, будем выписывать штраф. А вот, ну, просто где-то по ходу движения перегорела лампочка, и нет возможности ее оперативно заменить. Что в этом случае, как будет действовать система?
3: Ну, ситуация понятна, да, строго по правилам, да, дорожного движения. Перед каждой поездкой вы обязаны проверить исправность своего технического состояния вашего транспортного средства. Но на практике, если лампа перегорела в пути, камера все равно зафиксирует отсутствие света с одной стороны, либо уже с двух сторон, да. Что делать? Ну, если вы заметили, включите аварийную сигнализацию и аккуратно доезжайте до места ремонта. В данном случае, при получении постановления, вы можете обжаловать его, предоставив доказательства того вашей поломки. Чек на покупку лампы в этот день, квитанцию об оплате по ремонту световых приборов из автосервиса, ваш, там, возможно, запись видеорегистратора.
2: То есть как-то можно будет это все дело в свою пользу развернуть?
1: Дима, ну смотри.
3: Да, конечно, с каждым моментом мы разбираемся индивидуально.
1: Просто интересно, ведь там же сумма штрафа небольшая. Это ж как надо заморочиться, чтобы все вот эти вот квитанции и все остальное потом привозить и кому-то что-то заказывать. Сколько штраф сейчас за нарушение, за выключенные фары ближнего света в дневное время?
3: Согласно части 1 статьи 12.20 Кодекса об административных правонарушениях в Российской Федерации, сумма административного штрафа составляет 500 рублей. При оплате в течение 30 дней действует скидка в размере 25%.
1: То есть это немного на самом деле. Такое ощущение, что штрафами здесь, ну, мало кого можно мотивировать, и большинство из тех, кто считает, что это вообще ерунда какая-то и не пользуется фарами ближнего света, ну, как-то, не знаю, не выглядит угрожающим. В чем все-таки сверхзадача? В том, чтобы нас было видно издалека, и мы снижали аварийность, верно?
3: Все верно, конечно, чтобы данные, ваши транспортные средства были видны в потоке. Не только другим участникам дорожного движения, но и пешеходам.
1: А есть же еще и велосипедисты, и электросамокатчики, которые возникают из ниоткуда. Вот бы их тоже было бы заранее как-то видно. Но в вечернее время суток, да, логично, а в дневное время, ну, если вы говорите, что действительно показывает статистика, что удается таким образом снижать аварийность на дорогах именно городов, то, ну, с этим, конечно, не поспоришь, потому что есть абсолютные данные статистики. Может быть, ваши какие-то основные пожелания для тех, кто сейчас слушает наш эфир?
3: Мои пожелания включайте при тем, как садиться за руль. Посмотрите, пожалуйста, свои световые приборы, находятся ли они у вас в исправном техническом состоянии. Включайте ближний свет фар. И передвигайтесь. Запомните, если вы повернули ручку управления светом в положение ближний, вы уже законопослушный водитель.
1: Спасибо огромное. Напомним, друзья, с нами в эфире была Анастасия Белецкая, старший инспектор по исполнению административного законодательства Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции города Владивостока. Здесь, в принципе, все понятно. Правило простое. Ему уже больше 15 лет. Заводим двигатель, включаем свет. 10 секунд перед поездкой. Можно посмотреть фары, убедиться, что горят обе. Камеры на дорогах Владивостока теперь это видят и видят хорошо. И больше того, спойлер, в скором времени таких камер, ну, еще больше станет. Согласись, Дим, это неприятно. Несмотря на то, что, ну, 500 рублей – это небольшая сумма, и со скидкой ее можно
2: оплатить.
1: Но
2: если каждый день... Ведь каждый день можно ловиться на подобном нарушении. Единственное, вот не успел задать вопрос, да, касаемо того, а туманные огни считаются? У тебя белые, туманные.
1: Только что наш спикер все это объяснил. Переслушать, кстати, можно будет эту программу уже совсем скоро в эфире. Будет повтор. Серия программ «Прямая линия» продолжается на Владивосток ФМ. Можете направлять свои вопросы госавтоинспекции. В следующих программах представители ведомства на них ответят, поэтому пишите в МАКС и в Телеграм по номеру 8-904-629-0209.
0: «Прямая линия». Развернутые ответы на важные вопросы. Каждый четверг в прямом эфире в 11:10 на Владивосток-ФМ. Проект «Прямая линия».

0: край. Любимое радио. Владивосток. Середина часа на радио нашего города. Слушай.
1: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
2: 10:30 в Приморье.
3: Ну, расскажи уже нам о погоде тогда, Дим.
2: Ну, с удовольствием, конечно же. Итак, сегодня в Приморском крае ожидается температура воздуха в разных районах нашего региона от 11 до 19 градусов выше 0. Ну, а если быть более конкретным, то сегодня в Преображении плюс 9, в Кавалерово, Спасский Дальнем и Лесозаводске до 17 градусов, и в Дальнереченске и Лучегорске до 18 градусов выше 0.
0: Владивосток FM.
2: О погоде во Владивостоке. Сейчас фактическая температура воздуха в городе Нашинском составляет 12 градусов со знаком плюс. В течение дня ожидаем до 16-18. Будет облачно, ветер северный-северо-западный умеренный.
3: Информация о дорожном движении представляет автосервис «Галант Моторс». Телефон 246-46-76, 246-46-76. Уровень загруженности всего 3 балла во Владивостоке. И заторы небольшие на перекрестке Столетия Русская, на Снеговой в районе поворота на Карьерную, от Второй речки на Молодежную из-за ДТП, также на Спортивной, 40 лет, на Черемуховой в центре Владивостока. Пока все на этом. А знаете больше, пишите по номеру 8-904-629-0209.
0: Реклама. Что важно в дороге? Уверенность и безопасность. Автосервис «Галант Моторс» – это уверенность в вашем авто. «Галант Моторс» – замена технических жидкостей в вариаторах, роботах, автоматических коробках передач, а также развал схождения на 3D-стенде. 15 лет опыта заботы о ваших авто. «Галант Моторс». Запишитесь на ремонт и техническое обслуживание уже сейчас. Владивосток, улица Невская, 37А. 246-46-76. Реклама. Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алеутская, 11, телефон 261-00-25, 261-00-25. Автономная канализация «Топаз» – это революционные технологии очистки сточных вод от компании «Топол Эко». «Топол Эко».
4: 2-540-900. 2-540-900.
5: Золотая колесница. Из точки А твой груз стремится, и в точке Б вмиг очутиться поможет золотая колесница. Золотая колесница. По России и за границу. Добро пожаловать в мир логистической компании «Золотая колесница».
6: Компания «Золотая колесница». Надежная и быстрая доставка ваших грузов. Авто, железнодорожные и морские перевозки по России, из Китая и СНГ и в любую точку мира. «Золотая колесница». 239-26-39.
3: Ищите средства для реабилитации? Не нужно покупать. Возьмите на прокат медицинские кровати, коляски, ходунки, кислородные концентраторы и многое другое. Служба «Забота». 290-53-36, проспект Столетия, Владивостоку, 28В, Гамарника, 3А. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Приморская сцена Мариинского театра представляет 20 мая комическая яркая опера «Любовь к трем апельсинам». Сказка о принце, влюбленном в апельсины. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 6+.
2: Лор-центр полного цикла. Диагностики до выздоровления. Запишитесь на прием сегодня и дышите свободно. Клиника «Аквалор». Телефон 2-45-0202. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Дима, подтягивайся. Ну, есть повод.
1: Так, о чем поговорим?
0: Сегодня поговорим про дно, точнее, про день. Про день радио. Ну, слушай, мы просто с тобой сегодня утром разговаривали о серьезном. Мы как-то подзабыли о том, что у нас целая куча поздравлений накопилось от наших слушателей. Как-то не хочется, чтобы вы, дорогие наши, думали, что вот вы нас поздравили, мы прочитали и даже вам ничего не ответили. Потому что, наверное, это самый обидный момент, когда ты сообщение искренне, от всего сердца отправил, и там еще и хорошие слова, а оно такое «прочитано» и две галочки. Вот поэтому сейчас всем.
1: Я кому успел, тому отправил сердечки, спасибки и прочее. С кем-то даже попереписывались чуть-чуть.
0: Так это
1: успели.
0: Ты на сообщение отвечаешь? А я уже думала, что у нас тут на удаленном доступе сидит какой-то агент.
1: Завелся кто-то, да? Нет, ребят, всем каждому спасибо большое. Да, профессиональный праздник всех радистов, связистов, всех слушателей, потому что вот есть профессиональный слушатель, который встал утром, как включил, так только когда засыпает и выключает. Вот такие профессиональные слушатели, тоже их профессиональный праздник.
0: Есть еще те, кто постоянно мониторит и периодически указывает нам на ошибки или на то, что где-то волна начинает сбоить. Это такой определенный народный контроль качества. Про другое хотела у тебя спросить. Ты пробовал не работать на радио?
1: Да.
0: Насколько тебя хватило?
1: 9 месяцев.
0: Это много, слушай. Ломка, наверное, началась, да?
1: Была такая, да, история в моей жизни, что я ушел. Но я все равно оставался в заэфирном пространстве.
0: Ну, то есть ты далеко сильно не отходил, от этого
1: станка? Я продолжал работать голосом и все равно был в какой-то такой, знаешь, момент присутствия, все равно существовал. А потом все-таки, да, вернулся на утро и продолжил работать.
0: Я не могу объяснить на самом деле, в чем магия. Потому что, ну, наверняка вот, есть волшебное, а есть волшебнутое. Вот мне кажется, что вот это про второе немножко. Но, тем не менее, в свой профессиональный праздник, вот буквально коротко хочется сказать, классно, что вы есть. Вас нет, нет радио, в нем нет смысла. У меня все.
1: Да.
0: Что ты ржешь?
1: Молодец, ну, коротко и очень круто сказала.
0: Мне просто надо было поздравление, вот это, чтобы радио... оно было, понимаешь,
1: нет,
0: чтобы хоть что-то было сказано.
1: Я расшифровываю, потому что ты же абсолютно права. Тут же...
0: Дима,
1: для
0: ты со мной согласился?
1: Для кого делается...
0: Принесите градусник кто-нибудь, пожалуйста.
1: Подожди,
0: сейчас техническая служба мониторит наш эфир. Я не верю.
1: Это праздничный выход сейчас в эфир, поэтому...
0: А, то есть по случаю праздника один раз в год ты будешь со мной соглашаться. Внесите, пожалуйста, это в протокол.
1: Потому что если радио уже, оно делается для кого? Для
0: градусник
1: несут. Точно подслушивают, мониторят.
0: Спасибо, у нас есть свой Паша-техник. Подождите, у нас 2 Паши-техника, кстати, если кто-то не знал.
1: Ребят, тоже с праздником вас. Вот от техников очень многое зависит.
0: Техническая служба. Даже пальцем у виска зачем-то повертел. Сейчас пойдем разбираться, зачем.
1: Потому что вот от техотдела очень много действительно зависит.
0: Это
1: где-то на башне забарахлило что-то, они срываются, несутся в дождь, в пургу. Неважно что, главное исправить.
0: Даже когда на башне не забарахлило, вот ты кричишь: «Игорь!» Этот человек просто подходит, рядом стоит, и все начинает работать. Ну, я же говорю, магия.
1: Но они энергетически заряженные люди. Они так на вербальном уровне начинают вот это все отрабатывать.
0: Сейчас пойду просить прощения у нашего технического специалиста. Друзья, вас с днем радио. Ну, не знаю, за что надо попросить на всякий случай.
1: Что ж...
0: Подожди, у тебя есть печенье?
1: Закончу.
0: Вот, радио без печенья тоже бы не работало. Я сейчас кухню, да, приоткрываю?
1: Давай похрустим.
0: Похрустим.
2: Ваша реклама на радио Владивосток FM. 260-87-87. Радио нашего города. FM Stereo Владивосток.

0: Владивосток FM. Твой город, твой край, твоя история.
1: История нашего края.
2: История нашего края.
3: Геннадий Леонидович Васильев родился 31 августа 1940 года в селе Михайловка. В 1968 году окончил режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, а в 1973 году высшие курсы сценаристов и режиссеров. Работал режиссером киностудии имени Горького. Первая серьезная режиссерская работа в кино – сказочный фильм «Финист. Ясный сокол» в 1976 году. Следующий успех – фильм «Новые приключения капитана Врунгеля» 1978 года. В 1985 Васильев экранизировал роман Валентина Иванова «Русь изначальная», а в 1991 году вышел еще один его фильм на тему российской истории «Царь Иван Грозный». Всего на счету Геннадия Васильева 12 режиссерских работ в кино. Скончался в 1999 году.
1: История нашего края.
0: Твой город, твой край, твоя история.
2: Владивосток FM.
4: Любимый край, любимая

0: И вновь о погоде. Во Владивостоке в настоящее время температура воздуха 11 градусов выше 0. В течение дня ожидаем поднятия столбика термометра до 16-18 градусов. Будет днем облачно, ветер северный, северо-западный, умеренный. Приморье местами на протяжении дня возможны кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха в разных районах края от 14 до 19 со знаком плюс. В Находке сегодня Дальнегорске и Андреевке ожидается до 13 градусов. В Арсеньеве и Партизанске до 15, а вот в Уссурийске и Красном Яре будет до 18 градусов выше 0. О валюте. 1 американский доллар сегодня стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 99 копеек. Далее новости.
1: Главная тема этого выпуска. Во Владивостоке ведут масштабные дорожные ограничения. Партнер новостей ООС ЗДМС Групп. Жилой комплекс «Небовиль». Движение в центре Владивостока ограничат 9 мая. Проезд и парковку запретят в эту субботу с 7 до 18 часов по Светланской, Алиутской, Убаревичу, Первой морской, Адмирала Фокина, а также по улицам Лазо, Батарейной, Петра Великого и другим, ведущим к Центральной площади, ЖД вокзалу и Корабельной набережной. Кроме того, с вечера 8 мая до конца дня 9 будет закрыта парковка на Корабельной набережной. И в продолжении темы. В центре Владивостока изменится схема движения городских автобусов. В субботу, 9 мая, с 7 утра автобусы, следующие от площади Луговой, будут сворачивать в районе остановки «Авангард», далее ехать по Пушкинской до остановки ДВГТУ, разворачиваться и следовать в обратном направлении. В свою очередь, весь транспорт, идущий от остановки «Маяк», будет доезжать только до Посецкой, далее разворачиваться в обратную сторону. Российским мужчинам предложили выдавать паспорт отца при рождении ребенка. По данным агентства ТАСС, с такой инициативой выступили в Общественной палате. Предполагается, что документ будет иметь скорее справочный характер. В нем соберут полезную информацию с перечислением положенных льгот и выплат, а также советы по воспитанию детей. Далее новости одной строкой. Отопительный сезон завершается по всему Приморью. Батареи уже не греют в 14 муниципальных образованиях, а также в Артеме и Партизанске. Россияне назвали «Зеленоглазое такси» любимой автомобильной песней. Ее выбрали 37% участников опроса. На этом пока все новости. Выпуск представляет жилой комплекс «Небовиль».
2: Реклама. Есть место, где каждый рассвет приносит радость, где уют и безопасность становятся вашими верными спутниками, где смех детей наполняет каждое пространство. ЖК «Небовиль» – это не только комфортное жилье, но и разумный выбор для вашей семьи и ваших инвестиций. Отличное расположение, развитая инфраструктура района и продуманные планировки – все, что нужно для жизни. Подробности о старте продаж вы можете узнать по телефону 254-23-24. Застройщик ООО «СЗ «Аврора ДМС Групп». Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф.
3: Владивосток FM.
4: Владивосток, ток-ток
1: FM. Информацию о дорожном движении представляет АКБ «Лантабанк АО». Телефон 207-07-23. Сейчас уровень загруженности 3 балла и самое непростое движение в центре, причем практически на всех улицах между Покровским парком, Центральной площадью, ЖД вокзалом и остановкой Лазо. Медленно по Русской проспекту Столетия, по Василковой до поворота в Снеговую пать, скопление на Вилково, спортивный Борисенко, на третьей рабочей. И пока на этом все.
2: Реклама. Как защитить сегодня свои накопления при нестабильном рынке? Физическое золото и серебро – один из самых устойчивых активов последних лет. Их котировки растут даже тогда, когда рынок замедляется. Лантабанк предлагает слитки в золоте, серебре и инвестиционные монеты с гарантией подлинности. Защитите свои сбережения. Переведите часть накоплений в драгоценные металлы. Лантабанк – надежность, обеспеченная золотом.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 11:30 прямой.
0: Слушай, слушай, слушай, слушай радио нашего города. Владивосток FM.
1: Итак, о погоде в Приморье. Сегодня местами кратковременный дождь, ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха от 14 до 19 со знаком плюс в разных районах края. Преображение сегодня плюс 9, в Ковалерово, Спасске-Дальнем и Лесозаводске до 17 градусов. В Дальнереченске и Лучегорске ожидается 18 со знаком плюс.
0: Владивосток FM.
1: О погоде во Владивостоке. Сейчас температура воздуха в городе Нашинском составляет 13 градусов со знаком плюс, а вот в течение дня, возможно, все-таки 16-18. Будет облачно, ветер северный, северо-западный, умеренный.
2: Информация о дорожном движении представляет Альянс Телеком. Телефон 205-400. В эти минуты затруднение на перекрестке Столетия Русская. ДТП в районе остановки Столетия сильно не мешает. Скопление только есть по Василковой до поворота в Снеговую Падь, по Аллилуеву на Третью Рабочую, на основных улицах в центре, в районе Кольца Спортивной и на повороте на Калинина, на Эгершельде от Казанского моста. Скопление небольшое. Общий уровень загруженности всего 3 балла.
0: Реклама. 3, 2, 1. Ваш дом готов к запуску. Пора выходить на новую орбиту. Тариф космический от Альянс Телеком до 500 мегабит в секунду. И ТВ без зависаний. Стабильная скорость даже вечером. Оставьте заявку на сайте inetvl.ru или по телефону 205-400. Альянс Телеком не просто работает, а летает.
3: Владивосток
0: FM. Реклама.
4: Как мы считаем, лучшая еда на завтрак – это польза. Термостатный йогурт с натуральными ягодами и фруктами. Ничего лишнего. Только польза.
3: Только польза.
2: Нужны средства для реабилитации и ухода? Звоните в службу заботы. Медицинские кровати, инвалидные коляски, трости, кислородные концентраторы, подгузники и многое другое. Телефон 290-53-36. 290-53-36. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Планы на выходной? Семейный шопинг, кино, обед в кафе, во вкусные точка или на фудкорте.
6: За один день мы не успеем.
5: В Черемушках успеем.
7: Торговый центр Черемушки – это шопинг в магазинах известных брендов. Детский мир, Кари, Глория Джинс, Санлайт. Идеальный выходной.
5: В любой день недели. Черемуховая, 15, торговый центр Черемушки.
2: УЗИ исследований органов на оборудование экспертного класса. Прием ведет врач высшей категории. Клиника «Аквалор», телефон 245-0202. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Ваша реклама на радио «Владивосток FM». 260-87-87. Ярко и креативно. Выгодно и эффективно. 260-87-87. Радио нашего города.
8: FM Stereo, Владивосток.

Владивосток. Находка и Преображение. Уссурийск, Спасск, Лесозаводск, Дальневеченск, Лучегорск и Красный Яр. Арсеньев, Ковалерово и Дальнегорск. Зарубино. Мы вместе.

Радио Владивосток ФМ. Радио нашего края. 268 населенных пунктов. Более 1,5 миллионов человек. Ежедневно и круглосуточно. Каждая минута для тебя. Владивосток ФМ. Мы вместе.

0: FM. Реклама.
1: А расскажи мне сказку про наш автомобиль.
2: Он от камеры ушел, от аварии ушел, от угона ушел, а коррозия его и съела.
1: Надо было делать антикор.
2: Специализированный антикоррозийный центр «Алион Антикор». Учитесь на чужих ошибках. Звоните 250-0040.
3: 23 мая, Дефрис, Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка, главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
4: Аудитория 0+.
5: Приморская сцена Мариинского театра представляет 20 мая комическая яркая опера «Любовь к трем апельсинам». Сказка о принце, влюбленном в апельсины. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
6: Возрастное ограничение 6+.
7: Ваша реклама на радио Владивосток FM.
8: 260-87-87.
7: Радио нашего города.
9: FM Stereo Владивосток.
7: Владивосток FM. Твой город, твой край, твоя история.
10: История нашего края.
11: История нашего края.
2: Гора Тимпур. Вершина, расположенная недалеко от поселка Ямар в пригороде Владивостока. Второе название – Коготь Орла. Является одной из господствующих вершин берегового хребта, который до переименования в 1972 году носил также название Тимпур. Высота 409 метров. Популярное место для пеших прогулок жителей и гостей Владивостока. С вершины открывается вид на Уссурийские и Амурские заливы. Те, кто побывал на вершине, всегда советуют забраться сюда рано утром или вечером, в момент заката, когда окружающий пейзаж особенно прекрасен.
10: История нашего края.
7: Твой город, твой край, твоя история.
9: Владивосток FM. Владивосток FM.
11: Радио нашего края.
9: Радио нашего края.

0: О погоде. Выпуск представляет торговая марка от Максима. Майонез от Максима Провансаль. Прекрасное дополнение для ваших любимых блюд. Итак, во Владивостоке сейчас 13 градусов со знаком плюс. Днем ожидаем до 16-18. Будет облачно на протяжении дня и ветер северный, северо-западный, умеренный. При море местами кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха от 14 до 19 градусов со знаком плюс в разных районах Приморского края. В Находке сегодня в Дальнегорске и Андреевке до 13 градусов, а в Арсеньеве и Партизанске до 15, в Красном Яре и в Уссурийске 18 со знаком плюс.
1: Реклама. Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
0: О валюте. 1 американский доллар сегодня стоит 75 рублей 22 копейки. Евро 88 рублей 6 копеек. 1 китайский юань 10 рублей 99 копеек. Далее новости.
2: Главная тема этого выпуска. Жителей Владивостока ждет участие в бессмертном полку. Сейчас подробности. Бессмертный полк пройдет во Владивостоке 9 мая. Стало известно, что традиционное шествие все-таки состоится в обычном формате. Горожане смогут пройти по центральным улицам с портретами своих предков, героев Великой Отечественной войны. Построение колонны начнется в субботу в 9 часов утра у здания «Серая лошадь» на Алеутской. Шествие пройдет по Светланской до набережной Цесаревича и далее к мемориалу «Боевая слава Тихоокеанского флота». Принять участие могут все желающие без предварительной регистрации. Водитель мопеда во Владивостоке погиб в дорожно-транспортном происшествии. Авария произошла в ночное время на улице Адмирал Юмашева. Молодой человек на мопеде без номеров не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковой машиной. В результате водитель мототранспорта получил травмы, несовместимые с жизнью. Ранее в прессе сообщалось, что мопедисту на вид 14 лет, но по факту водитель оказался совершеннолетним. Билеты на электрички по всей России планируют сделать электронными в ближайшие 10 лет. Как пишет Интерфакс, такое решение вошло в концепцию развития пригородных железнодорожных перевозок. Документ также предусматривает обновление 7 тысяч вагонов. На это от государства потратят почти 1,5 триллиона рублей. Сейчас по электронным билетам ездит примерно каждый 7-й пассажир. Далее новости одной строкой. И движение в центре Владивостока ограничат 9 мая. Проезд и парковку запретят в эту субботу с 7 до 18 часов. Российским мужчинам предложили выдавать паспорт отцам при рождении ребенка. На этом пока все новости. Будьте с нами.
1: Владивосток FM.
2: Информация о дорожном движении представляет компания «Пенетрон» Владивосток. Снеговая, 17В, телефон 8-914-705-1264. Пробки 3 балла во Владивостоке в эти минуты. Основные затруднения в центре. По Столетия на Вторую речку, на Русской, на Третьей рабочей, по улице Аллилуева особенно. Снеговая из-под моста в сторону Карьерной. Затор начинается, он там небольшой. Также плотно на Спортивные, Борисенко, на Вилково, 40 лет в ЛКСМ, и по Фадеева на объездную трассу. Пока на этом все.
1: Реклама. «Пенетрон Владивосток» – это более 30 лет гидроизоляции объектов и работ любой сложности. Компания «Пенетрон Владивосток». Снеговая, 17В. Телефон +7 914 705 12 64.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: Половина первого в нашем городе.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: В середине часа о погоде. Сегодня в Приморье местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, умеренный в Преображении до 9 градусов тепла. В Ковалерово, Спасске, Дальнем и в Лесозаводске плюс 17. В Дальнереченске и Лучегорске плюс 18.
0: Владивосток FM.
1: Во Владивостоке сегодня облачная погода. Ветер северо-западный, умеренный. Температура 16-18 градусов. Информацию о дорожном движении представляет автосервис «Галант Моторс». Телефон 246-46-76, 246-46-76. В эти минуты основные затруднения в центре Владивостока. Между Покровским парком, остановкой Лозо и Центральной площадью практически по всем направлениям. Скопление вверх по Тополиной аллее, от Молодежной на Вторую речку, на Русской, по Василковой до поворота в Снеговую пать, на Снеговой в районе поворота на Карьерную. Пока все на этом, а знаете больше, пишите по номеру 8-904-629-0209.
0: Реклама. Что важно в дороге? Уверенность и безопасность. Автосервис «Галант Моторс» – это уверенность в вашем авто. «Галант Моторс» – замена технических жидкостей в вариаторах, роботах, автоматических коробках передач, а также развал схождения на 3D-стенде. 15 лет опыта заботы о ваших авто. «Галант Моторс». Запишитесь на ремонт и техническое обслуживание уже сейчас. Владивосток, улица Невская, 37А. 246-46-76. Реклама.
3: «Ратимир» открывает гриль-сезон. Нежнейший шашлык, сочные ребра, ароматные стейки и аппетитные колбаски. Все для идеального отдыха на природе. Сделайте ваш пикник незабываемым. Выбирайте продукты «Ратимир» и наслаждайтесь вкусом настоящего мяса. Приглашаем наши фирменные магазины за вашим идеальным шашлыком.
4: Любимую музыку нужно слушать на виниле. Огромный ассортимент классической и современной музыки на виниловых пластинках ждет вас в салоне Digital Hall. Digital Hall. Рай для коллекционеров и ценителей. Партизанский проспект 28. Телефон 242-40-25.
1: Федеральная служба «Забота». Здесь вы найдете необходимое для ухода и реабилитации медицинское оборудование. Можно не только приобрести, но и взять на прокат. Возможность оплаты по электронному сертификату. Подробности по номеру 290-53-36. 290-53-36. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая шашлык классический и кавказский «Ратимир» 1 килограмм всего за 449,90. Предложение ограничено и действует по карте «Реми Клуб».
6: «Реми» всегда выгодно.
7: Планы на выходной. Семейный шопинг, кино, обед в кафе, во вкусные точка или на фудкорте.
8: За один день мы не успеем.
7: В «Черемушках» успеем.
9: Торговый центр «Черемушки» – это шопинг в магазинах известных брендов. Детский мир, Кари, Глория Джинс, Санлайт. Идеальный выходной.
7: В любой день недели. «Черемуховая, 15», торговый центр «Черемушки».
10: Сезон скидок продолжается. Спешите сэкономить с фабрикой «Верена Мебель». До конца мая приобретайте мягкую мебель с выгодой до 15%, а корпусную до 40%. Подробности акций и адреса магазинов на verenamebel.rf.
1: Постоянный насморк, кожный зуд или кашель? Не занимайтесь самолечением. Точная диагностика, современные методы, прием взрослых и детей. Прием ведет опытный врач-аллерголог. Клиника «Аквалор», телефон 245-0202. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
12: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.

Владивосток FM.

0: FM. Реклама.
1: Золотая колесница. Из точки А твой груз стремится, и в точке Б вмиг очутиться поможет золотая колесница. Золотая колесница. По России и за границу. Добро пожаловать в мир логистической компании «Золотая колесница».
2: Компания «Золотая колесница». Надежная и быстрая доставка ваших грузов. Авто, железнодорожные и морские перевозки по России, из Китая и СНГ и в любую точку мира. «Золотая колесница». 239-26-39.
3: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая напиток любимый в ассортименте 950 мл всего за 99,90.
4: Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
5: Реми всегда выгодно.
6: Когда речь о щитовидной железе, важно не ждать. В медицинском центре «Анатомия доверия» теперь доступна термоабляция. Метод, который помогает удалить узел без операции и сохранить железу. Ранняя диагностика и современные технологии позволяют предупредить серьезные последствия и сохранить здоровье на годы. Центр доказательной медицины «Анатомия доверия». Доверие, проверенное наукой. Пушкинская, 40. Телефон 243-1943. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Весна. Время обновления квартиры, дома, дачи и бизнеса по умной цене. Магазин бытовой техники от производителя «Вилмарт» открылся во Владивостоке. Водонагреватели, кондиционеры, стиральные и сушильные машины, автомат, полуавтомат и даже с вертикальной загрузкой. Холодильники и крупные лари для дома, ресторанов и баз отдыха. Мини-холодильники, мелкая бытовая техника и многое-многое другое по доступным ценам. Магазин «Вилмарт». Техника от производителя. ТЦ «Квадрат». Пихтовая 5В. Скидки до 11 мая. Консультация по телефону 2900 010. 2900 010.
8: Ваша реклама на радио Владивосток FM.
9: 260-87-87.
8: Радио нашего города.
10: FM Stereo Владивосток.
11: Владивосток FM.
12: Твой город. Твой край. Твоя история.
13: История нашего края.
14: История нашего края.
15: Камбала. Общее название всех глубоководных камбалообразных рыб отряда лучеперых. Тело сильно сжато с боков. Глаза расположены не только по бокам головы, а смещены на одну ее сторону. Плавательного пузыря нет. Верхняя сторона рыбы пигментирована, нижняя обычно белая. Лежит и плавает на боку. Камбалообразные в основном хищные и плотоядные. Питаются рыбами, донными беспозвоночными, ракообразными, моллюсками, червями и другими. Размеры сильно варьируются. Есть виды с длиной 6-7 сантиметров и весом несколько граммов, а самые крупные достигают без малого 5 метров и веса около 330 килограммов. Считается одной из самых доступных и популярных промысловых рыб в Приморском крае.
13: История нашего края.
12: Твой город, твой край, твоя история.
10: Радио Владивосток FM.

0: Во Владивостоке сегодня облачно, преимущественно без осадков. До конца дня ветер северо-западный, умеренный, температура 16-18 градусов. В Приморье местами кратковременные дожди, в Находке, в Дальнегорске и в Андреевке плюс 13, в Арсеньеве и Партизанске плюс 15, в Уссурийске и Красном Яре плюс 18. О курсах валют. Доллар стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 99 копеек. Далее новости. Главная тема этого выпуска – синоптики назвали районы Приморьям с высокой вероятностью природных пожаров. Партнер новостей – ООС «ЗЗ Аврора ДМС Групп», жилой комплекс «Небовиль». Жителей Приморья снова призвали быть осторожнее во время отдыха на природе. Повышенный класс пожароопасности сохранится на территории края до конца праздничных выходных. Особенно высокие риски прогнозируют в Хасанском районе, в Кавалеровском и Лесозаводском округах. Во избежание пожаров граждан попросили не разводить костры, не поджигать сухую траву и не бросать непотушенные окурки, в том числе из окон автомобиля. Жители Владивостока призвали осторожнее ходить пешком по Светланской. По данным ВЛРУ, фасад Малого ГУМа начал разрушаться. Речь идет о декоративных элементах в части здания над обувным магазином. Отмечу, что строилось оно в три этапа с середины 1910-х годов. В советский период к правому крылу добавили еще две пристройки. Вероятно, проблемы возникли с фасадом в дореволюционной части здания. Власти эту информацию пока не комментируют. Россияне будут участвовать в массовых мероприятиях и торжествах по случаю Дня Победы. Как показало исследование ВЦИОМ, о таких планах заявил каждый второй участник опроса. Пятая часть опрошенных собирается смотреть праздничный салют. Еще 18% в этот день пойдут в гости. Напомню, что праздничные выходные продлятся 3 дня с 9 по 11 мая. При этом завтрашний рабочий день будет сокращен на 1 час. Далее новости одной строкой. И бессмертный полк пройдет во Владивостоке 9 мая. Стало известно, что традиционное шествие состоится в обычном формате. Билеты на электрички по всей России планируют сделать электронными за ближайшие 10 лет. На этом пока все новости. Выпуск представляет жилой комплекс «Небовиль».
1: Реклама. Есть место, где каждый рассвет приносит радость, где уют и безопасность становятся вашими верными спутниками, где смех детей наполняет каждое пространство. ЖК «Небовиль» – это не только комфортное жилье, но и разумный выбор для вашей семьи и ваших инвестиций. Отличное расположение, развитая инфраструктура района и продуманные планировки – все, что нужно для жизни. Подробности о старте продаж вы можете узнать по телефону 254-23-24. Застройщик ООО «ЗЗ Аврора ДМС Групп». Проектная декларация опубликована на сайте nash.dom.rf.

0: Информация о дорожном движении представляет АКБ «Лантабанк». АО, телефон 207-0723. Сейчас уровень загруженности как был, так и остался 3 балла, но проблем как будто бы побольше. А в районе строительных магазинов на Русской, на выезде Снеговой, Падин, по Василковой, до поворота в Снеговую, Падин, на улице Снеговой, между Дальхимпромом и Карьерной, в оба направления, на третьей рабочей, в центре Владивостока, на Спортивной и Борисенко, по Фадеева, на объездную трассу. Пока на этом все, но если знаете больше, пишите по номеру 8-904-629-0209.
1: Реклама. Как защитить сегодня свои накопления при нестабильном рынке? Физическое золото и серебро – один из самых устойчивых активов последних лет. Их котировки растут даже тогда, когда рынок замедляется. Лантабанк предлагает слитки в золоте, серебре и инвестиционные монеты с гарантией подлинности. Защитите свои сбережения. Переведите часть накоплений в драгоценные металлы. Лантабанк – надежность, обеспеченная золотом.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: Половина второго в нашем городе.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: В середине часа о погоде. Теперь уже на завтра. В Приморье на юге небольшой, местами умеренный дождь. В остальных районах преимущественно без осадков. Преображение завтра плюс 8, в Ковалево плюс 14, в Спасске Дальнем и в Лесозаводске плюс 17, в Лучегорске 18, а в Дальнереченске 19 градусов тепла.
0: Владивосток FM.
1: Во Владивостоке завтра облачно с прояснениями, но в первой половине дня дождь, ветер северный, умеренный, температура такая же, как сегодня, примерно 15-17 градусов тепла. Информацию о дорожном движении представляет Альянс Телеком. Телефон 205-400. Затруднения сохраняются в центре Владивостока по основным улицам. Также на спуске от Золотого моста на Некрасовскую по Аллилуево на Третью рабочую. От Верхней Молодежной в сторону Снеговой. Здесь недолго, на самом деле, в районе Карьерной тоже заторы. На спуске от Золотого моста на Окатовую авария на Радиоприборе. Трафик тормозит. Существенные затруднения сейчас на Русской, причем больше в районе выезда из Снеговой Пади и строительных магазинов. На перекрестке Столетия Русской тоже плотно.
0: Реклама.
3: 3, 2, 1.
0: Ваш дом готов к запуску. Пора выходить на новую орбиту. Тариф космический от Альянс Телеком до 500 мегабит в секунду. И ТВ без зависаний. Стабильная скорость даже вечером. Оставьте заявку на сайте inetvl.ru или по телефону 205-400.
3: Альянс Телеком не просто работает, а летает.
2: Владивосток FM.
0: Реклама.
4: Как запомнить номер офтальмолога? 203-03-03. Можно придумать простой стишок. Плохо видишь? Позвони. 203-03-03. Центр современной офтальмологии. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Вам требуется медицинское оборудование для реабилитации ваших родных и близких, медицинские кровати, инвалидные коляски, ходунки, трости и многое другое всегда в наличии. Служба «Забота», проспект Столетия, Владивостоку, 28В, Гамарника, 3А. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Пора на пикник в Реми и Реми Сити. Шашлыки собственного производства на любой вкус. До 18 мая шашлык кавказский охлажденный всего по 49,99 за 100 грамм. Реми. Готовим с любовью.
6: Сезон скидок продолжается. Спешите сэкономить с фабрикой «Верена Мебель». До конца мая приобретайте мягкую мебель с выгодой до 15%, а корпусную до 40%. Подробности акции в «Верена Мебель». Бородинская, 47Б. Второй этаж.
1: Аллергия отнимает силы и мешает жить. Хватит это терпеть. Запишитесь на прием к аллергологу-иммунологу, чтобы просыпаться бодрым каждое утро. Клиника «Аквалор», телефон 245-0202. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
8: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.

0: FM. Реклама.
1: Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алеутская, 11, телефон 261-00-25, 261-00-25.
2: Золотая колесница. Из точки А твой груз стремится, и в точке Б вмиг очутиться поможет золотая колесница. Золотая колесница. По России и за границу. Добро пожаловать в мир логистической компании «Золотая колесница».
3: Компания «Золотая колесница». Надежная и быстрая доставка ваших грузов. Авто, железнодорожные и морские перевозки по России, из Китая и СНГ и в любую точку мира. «Золотая колесница». 239-26-39.
4: Страшная, злобная, очень коварная. Хочет авто твое быстро сожрать. Есть Алион, защитит он машину. Коррозии сможет противостоять. Специализированный антикоррозийный центр Алион Антикор. Антикоррозийные материалы крупнейшего концерна Аусон. Проверено временем и автомобилями. Алион Антикор. Телефон 250-2040.
5: Когда речь о щитовидной железе, важно не ждать. В медицинском центре «Анатомия доверия» теперь доступна термоабляция. Метод, который помогает удалить узел без операции и сохранить железу. Ранняя диагностика и современные технологии позволяют предупредить серьезные последствия и сохранить здоровье на годы. Центр доказательной медицины «Анатомия доверия». Доверие, проверенное наукой. Пушкинская, 40. Телефон 243-19-43. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Весна. Время обновления квартиры, дома, дачи и бизнеса по умной цене. Магазин бытовой техники от производителя «Вилмарт» открылся во Владивостоке. Водонагреватели, кондиционеры, стиральные и сушильные машины, автомат, полуавтомат и даже с вертикальной загрузкой. Холодильники и крупные лари для дома, ресторанов и баз отдыха. Мини-холодильники, мелкая бытовая техника и многое-многое другое по доступным ценам. Магазин «Вилмарт». Техника от производителя. ТЦ «Квадрат», Пихтовая 5В. Скидки до 11 мая. Консультация по телефону 2900-010. 2900-010.
7: Ваша реклама на радио Владивосток FM.
8: 260-87-87.
7: Радио нашего города. FM Stereo
9: Владивосток. Владивосток FM.
10: Прямо сейчас история нашего края. Партнер выпуска – магазин «Строймат». Строительные материалы по оптовым ценам. Сочинская, 15, район Патрокла. Телефон 275-9075. 275-9075.
11: Мы любим свой город. Мы любим свой край. И хотим знать больше о том месте, где мы живем. Итак.
12: История нашего края.
13: Альберт Рис Вильямс. Американский журналист и писатель. В 1917-18 годах находился в России, где вместе со своим другом Джоном Ридом поддержал большевиков и Октябрьскую революцию. Весной 1918-го по Транссибу доехал до Владивостока, где я познакомился с Константином Сухановым, Зоей Секретаревой, Зоей Станковой и другими местными большевиками. Был свидетелем чехословацкого переворота во Владивостоке и ликвидации советов, о чем написал в своих книгах и воспоминаниях «Сквозь русскую революцию» и «Путешествие в революцию». Из Владивостока уехал в Сан-Франциско, но впоследствии не раз приезжал в Советский Союз, в том числе и на Дальний Восток.
12: История нашего края.
14: Реклама.

0: Выпуск представляет торговая марка от Максима. Майонез от Максима «Провансаль» – прекрасное дополнение для ваших любимых блюд. Во Владивостоке завтра облачно с прояснениями. В первой половине дня дождь, ветер северный умеренный, температура 15-17 градусов. Приморье на юге – небольшие, местами умеренные дожди. В Находке и Дальнегорске завтра плюс 11, Партизанские в Андреевке плюс 13, в Арсеньеве 16, в Уссурийске и в Красном Яре плюс 17.
1: Реклама. Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
0: О курсах валют. Доллар стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 99 копеек. Далее новости. Главная тема этого выпуска. Во Владивостоке изменились планы на 9 мая. Сейчас подробности. Парад Победы во Владивостоке пройдет без военных и техники. Как заявили в мэрии, 9 мая горожане увидят шествие курсантов и юнармии. Затем на Светланской пройдет 20-минутное театрализованное представление под песни Победы. Решение об отмене парада в традиционном формате власти получили от военных. При этом шествие бессмертного полка все-таки состоится. Колонна пройдет по Светланской, а затем по набережной Цесаревича до мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Отмечу, что все запланированные ограничения на дорогах Владивостока 9 мая остаются в силе. С 7 до 18 часов будет закрыто движение в районе Центральной площади, ЖД вокзала и на Корабельной набережной. Там же с вечера завтрашнего дня более чем на сутки будет недоступна платная парковка. Оттуда 9 мая в 22 часа запустят праздничный фейерверк. Средняя зарплата в России выросла в 3 раза за последние 10 лет. Об этом агентству ТАСС заявили эксперты. Согласно подсчетам, в 2016 году показатель был на уровне 32 500 рублей, а на сегодня средняя зарплата по стране превысила 100 000 рублей. Далее новости одной строкой. Спасатели назвали районы Приморья с высокой вероятностью природных пожаров. Первые в списке – Хасанский, Кавалеровский и Лесозаводский округа. Россияне будут участвовать в массовых мероприятиях и торжествах по случаю Дня Победы. В ходе опроса о таких планах заявил каждый второй респондент. На этом пока все новости. Будьте с нами.
1: Владивосток FM.
0: Информацию о дорожном движении представляет компания «Пенетрон» Владивосток. Телефон 8-914-705-1264. В эти минуты заторы по русской. Только хуже, по-моему, стало в районе строительных магазинов и на повороте в Снеговую Падь. Также замедлился трафик от Некрасовской на Вторую речку. Появился затор вверх по Тополиной аллее. В центре скопления на всех основных улицах. На Снеговой в районе поворота на Карьерную. По Фадееву на объездную трассу. И вот из нового в районе Морского кладбища по Катерной в сторону Патрокла затруднено движение. Пока непонятно почему, но если знаете, напишите. Наш номер 8-904-629-0209.
1: Реклама.
2: Сыро в квартире? Пенетрон. Мокро в подвале? Пенетрон. Течь дал бассейн? Пенетрон. Плесень, потеки? Пенетрон. Пенетрон. От воды спасет бетон.
3: Проникающая гидроизоляция «Пенетрон». Ремонтные смеси для бетона и профессиональные строительные герметики решат любую проблему гидроизоляции в доме, в бассейне, квартире или гараже. Компания «Пенетрон Владивосток». Снеговая, 17В. Телефон +7 914 705 12 64.

радио нашего края.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 14:30 во Владивостоке.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: Информация о погоде. Завтра в Приморье на юге небольшой, местами умеренный дождь, ветер умеренный, температура воздуха от 9 до 20 тепла. В Преображении плюс 8, в Кавалерово плюс 14, в Дальнереченске плюс 19, в Волчегорске 18, в Спасске Дальнем и Лесозаводске плюс 17.
0: Владивосток FM.
1: Во Владивостоке завтра облачно с прояснениями. В первой половине дня дождь, ветер северный умеренный, температура воздуха от 15 до 17 тепла. Информацию о дорожном движении представляет автосервис «Галант Моторс» 246-46-76, 246-46-76. Итак, у нас пробки 4 балла от Некрасовского путепровода в сторону Второй речки, Русская в сторону кольца Багратиона, стоит кольцо Третий рабочий из-за ДТП. Также затруднено движение на всех центральных улицах города.
0: Реклама. Что важно в дороге? Уверенность и безопасность. Автосервис «Галант Моторс» – это уверенность в вашем авто. «Галант Моторс» – замена технических жидкостей в вариаторах, роботах, автоматических коробках передач, а также развал схождения на 3D-стенде. 15 лет опыта заботы о ваших авто. «Галант Моторс». Запишитесь на ремонт и техническое обслуживание уже сейчас. Владивосток, улица Невская, 37А. 246-46-76. Реклама.
3: Молочный шоколад и натуральный творог. Они дополняют друг друга, будто пара танцующих вальс. Так рождаются шедевры гастрономического искусства. Так рождаются творожные сырки в шоколаде. Серышевский. Создаем творожные шедевры.
4: Планы на выходной. Семейный шопинг, кино, обед в кафе, во вкусные точка или на фудкорте.
5: За один день мы не успеем.
4: В Черемушках успеем.
6: Торговый центр Черемушки – это шопинг в магазинах известных брендов. Детский мир, Кари, Глория Джинс, Санлайт. Идеальный выходной.
4: В любой день недели. Черемуховая, 15, торговый центр Черемушки.
7: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая напиток любимый в ассортименте 950 мл всего за 99,90.
8: Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
9: Реми всегда выгодно.
1: Заложен нос, либо лит ухо. Вернем комфорт за один визит. Клиника «Аквалор», телефон 245-0202, проспект Острякова, 9А. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Приморская сцена Мариинского театра представляет 20 мая комическая яркая опера «Любовь к трем апельсинам». Сказка о принце, влюбленном в апельсины. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
11: Возрастное ограничение 6+.

0: FM. Реклама. Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алеутская, 11, телефон 261-00-25, 261-00-25.
1: Развивать бизнес в Приморье возможно с господдержкой. Фонд развития Приморского края – это льготные займы для малого и среднего бизнеса и производств от 5% годовых. Подробности по номеру 8-423-280-98-70 и на сайте mfoprim.ru. Фонд развития Приморского края. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Свидетельство ЦБ-190-360-500-924-2.
2: Заводите моторы, друзья! День рождения города стартует с большого автосалона. 4 июля на центральной площади Владивостока крупнейшее автомобильное событие. В центре программы автоквест, мастер-классы, конкурсы и подарки. И, конечно, крутые фотолокации. До встречи на празднике 4 июля на центральной площади города. Организатор региональный автомобильный журнал «Автомир». Вход свободный. Категория 0+.
1: Ваша реклама на радио Владивосток ФМ.
3: 260-87-87.
1: Радио нашего города.
4: FM Stereo Владивосток.
5: Владивосток ФМ.
6: Далее история нашего края. Партнер выпуска — магазин «Строймат». Строительные материалы по оптовым ценам. Сочинская, 15, район Патрокла. Телефон 275-90-75. 275-90-75.
7: Мы любим свой город. Мы любим свой край. И хотим знать больше о том месте, где мы живем. Итак.
8: История нашего края.
9: Гильдебранд Яков Аполлонович. Адмирал, исследователь залива Петра Великого. Родился в 1842 году. Окончил морской корпус в Петербурге. В 1860-65 годах участвовал в кругосветном плавании корвета «Калевала» вместе с гардемарином Станюковичем. В 1863 занимался картографированием залива Петра Великого в составе экспедиции Василия Бабкина. В 1871-75 годах совершил второе кругосветное плавание на корвете «Богатырь» и вновь побывал на Дальнем Востоке. В 1885 и 87 годах еще два раза побывал на Дальнем Востоке. В пятый раз на Тихом океане в 1899-1900 годах Гильдебранд командовал Тихоокеанской эскадрой кораблей, после чего возглавлял главное гидрографическое управление. Его именем назван остров в заливе Петра Великого.
8: История нашего края.
1: Реклама.

0: Информация о погоде. Во Владивостоке завтра облачно с прояснениями. В первой половине дня дождь, ветер северно-умеренный, температура воздуха от 15 до 17 тепла. В Приморье завтра на юге небольшой, местами умеренный дождь, ветер умеренный, температура воздуха от 9 до 20 тепла. В Находке плюс 11, в Уссурийске плюс 17, в Арсеньеве плюс 16, в Партизанске и Андреевке плюс 13, в Дальнегорске плюс 11, в Красном Яре плюс 17. Курсы валют. Доллар сегодня 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 99 копеек. Далее новости. Главная тема выпуска. Объект энергетики переводит Приморье в летний режим. Партнер выпуска ООО СЗ «Аврора ДМС Групп». Жилой комплекс «Новонебовиль». Отопительный сезон завершается по всему Приморью. По сообщению энергетиков, батареи уже не греют в 14 муниципальных образованиях, а также в Артеме и Партизанске. В целом, в летний режим к этому времени перевели 80% котельных. В ближайшее время специалисты готовятся к началу гидравлических испытаний, а также к ремонту и замене оборудования на энергообъектах по всему краю. Демонтаж рынка на спортивной во Владивостоке завершается. Накануне рабочие обесточили большинство павильонов и готовятся к их сносу. Закрылись не только мясные и рыбные ряды, но и кафе китайской кухни. По словам продавцов, представители муниципальной службы сообщили, что демонтировать будут все точки, независимо от установленных сроков на самостоятельный снос. Россияне стали реже ездить за границу. По данным Союза профессионалов туриндустрии, с начала года выездной поток снизился примерно на 20%, пишет Prime. Среди причин эксперты называют напряженность на Ближнем Востоке, сложности с визами и подорожание перелетов. Туристы стали осторожнее выбирать направления и чаще смотрят не только на страну, но и на общую стоимость поездки, прямые рейсы, простые визовые правила и удобную дорогу. Далее новости одной строкой. Парад Победы во Владивостоке пройдет без военной техники. 9 мая горожане увидят шествие курсантов и юнармии и театрализированное представление. Средняя зарплата в России выросла в 3 раза за последние 10 лет. На этом все. Больше информации в следующем часе.
1: Реклама. Есть место, где каждый рассвет приносит радость, где уют и безопасность становятся вашими верными спутниками, где смех детей наполняет каждое пространство. ЖК «Небовиль» – это не только комфортное жилье, но и разумный выбор для вашей семьи и ваших инвестиций. Отличное расположение, развитая инфраструктура района и продуманные планировки – все, что нужно для жизни. Подробности о старте продаж вы можете узнать по телефону 254-23-24. Застройщик ООО «СЗ «Аврора ДМС Групп». Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф.
2: Владивосток FM.
3: Владивосток ток FM.
0: Информацию о дорожном движении представляет АКБ Лантабанк АО 207-07-23. По данным Яндекс.Карты, пробки сейчас 4 балла, заторы в центре, от Гоголя на вторую речку. Серьезный затор по Народному проспекту в сторону 3-й рабочей, от Снеговой Пади в сторону кольца Багратиона, также от Фадеева на Объездную.
1: Реклама.
4: Как защитить сегодня свои накопления при нестабильном рынке? Физическое золото и серебро – один из самых устойчивых активов последних лет. Их котировки растут даже тогда, когда рынок замедляется. Лантабанк предлагает слитки в золоте, серебре и инвестиционные монеты с гарантией подлинности. Защитите свои сбережения. Переведите часть накоплений в драгоценные металлы. Лантабанк – надежность, обеспеченная золотом.

Радио Владивосток ФМ. Радио нашего края. 268 населенных пунктов. Более 1,5 миллионов человек. Ежедневно и круглосуточно. Каждая минута для тебя. Владивосток ФМ. Мы

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 15:30 во Владивостоке.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: Информация о погоде. Завтра в Приморье на юге небольшой, местами умеренный дождь, ветер умеренный, температура воздуха от 9 до 20 тепла. В Преображении плюс 8, в Ковалерово плюс 14, в Дальнереченске плюс 19, в Волчегорске плюс 18, в Спасскидальнем и Лесозаводске плюс 17.
0: Владивосток FM.
1: Во Владивостоке завтра облачно с прояснениями, в первой половине дня дождь, ветер северный умеренный, температура воздуха от 15 до 17 тепла. Информация дорожного движения представляет Альянс Телеком. Телефон 205-0000. По данным Яндекс.Карты, пробки 4 балла. Заторы сохраняются в центре. Также от Гоголя на вторую речку. Серьезный затор по Народному проспекту в сторону третьей рабочей сохраняется. Лучше объехать через Красного Знамени. Затор от Снеговой Пади в сторону кольца Багратиона и от Фадеева на Объездную.
0: Реклама. 3, 2, 1. Ваш дом готов к запуску. Пора выходить на новую орбиту. Тариф космический от Альянс Телеком до 500 мегабит в секунду. И ТВ без зависаний. Стабильная скорость даже вечером. Оставьте заявку на сайте inetvl.ru или по телефону 205-400. Альянс Телеком не просто работает, а летает. Реклама.
3: Как запомнить номер офтальмолога? 203-0303. Можно построить логическую цепочку. Например, глаз у человека 2, 2. Раньше скорая помощь была 03, 03. Значит, 2, 03, 03, 03. Центр современной офтальмологии. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Транспортировка маломобильных пациентов-инвалидов по городу и краю на специализированных автомобилях «Служба забота» 290-53-36. 290-53-36. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая шашлык классический и кавказский ратимир 1 килограмм всего за 449,90. Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
5: Реми всегда выгодно.
1: Устали от бесконечных капель дискомфорта в носу? В клинике «Аквалор» опытные врачи проведут диагностику на современном оборудовании и назначат эффективное лечение без лишних анализов. Телефон 245-0202. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Приморская сцена Мариинского театра представляет 20 мая комическая яркая опера «Любовь к трем апельсинам». Сказка о принце, влюбленном в апельсины. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 6+.
6: Сначала ты думаешь, обогнать или не обогнать. Здравый смысл говорит «подожди», нетерпеливость кричит «обгоняй». Ты не выдерживаешь и жмешь на газ, превышаешь скорость, выезжаешь навстречку и успеваешь сказать только «мама».
7: Часто обгон приводит к трагедии. Будь предельно внимателен. Не пополняй печальную статистику. Помни про жизнь.

Владивосток FM. Let me tell you.

0: Откройте для себя мир настоящего звука в Digital Hall на Партизанском проспекте 28.
1: Расскажи мне сказку про наш автомобиль.
2: Он от камеры ушел, от аварии ушел, от угона ушел, а коррозия его и съела.
1: Надо было делать антикор.
2: Специализированный антикоррозийный центр «Алион Антикор». Учитесь на чужих ошибках. Звоните 250-2040.
3: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
4: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
5: Ваша реклама на радио Владивосток ФМ. 260-87-87.
6: Радио нашего города.
7: FM Stereo Владивосток.
8: Владивосток FM.
9: Далее история нашего края. Партнер выпуска — магазин «Строймат». Строительные материалы по оптовым ценам. Сочинская, 15, район Патрокла. Телефон 275-90-75. 275-90-75.
10: Мы любим свой город. Мы любим свой край. И хотим знать больше о том месте, где мы живем. Итак.
11: История нашего края.
2: Будберг Алексей Павлович. Генерал-лейтенант. Начальник штаба Владивостокской крепости, военный министр правительства Колчака. Родился в 1869 году. Окончил Пажеский кадетский корпус, Николаевское военное училище и Академию Генштаба. В 1897-1900 годах служил в Приамурском военном округе. Участвовал в боевых действиях в Китае во время восстания Ихэтуаней. В 1902-13 годах начальник штаба Владивостокской крепости. Во время Первой мировой отличился на фронте, был дважды ранен и награжден Георгиевским оружием. В 1918-20 в правительстве Колчака. С 1919-го военный министр. В 1920-21 командующий Владивостокской крепостью. Эмигрировал в Маньчжурию, затем в США. Умер в Сан-Франциско в 1945 году.
11: История нашего края.
4: Реклама.

0: Стройматериалы, тепловое оборудование, оснастка, расходники и многое другое в магазине «Строймат». Сочинская, 15.
1: Я всегда с тобой.
2: Владивосток FM.

0: Информацию о погоде представляет торговая марка от Максима. Майонез от Максима Провансаль – прекрасное дополнение для ваших любимых блюд. Во Владивостоке завтра облачно с прояснениями, в первой половине дня дождь, ветер северный умеренный, температура воздуха от 15 до 17 тепла. Завтра в Приморье на юге небольшой, местами умеренный дождь, ветер умеренный, температура воздуха от 9 до 20 тепла. В Находке плюс 11, в Уссурийске плюс 17, в Арсеньеве плюс 16, в Партизанске и в Андреевке плюс 13, в Дальнегорске плюс 11, в Красном Яре плюс 17.
1: Реклама. Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
0: Курсы валют. Доллар сегодня 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 99 копеек. Далее новости. Главная тема выпуска. У Покровского парка усилили контроль за движением. Подробности далее. Во Владивостоке водителям начали приходить штрафы за выезд на выделенную полосу в районе Покровского парка. Об этом сообщают местные СМИ. Размер штрафа – 2250 рублей. Ранее автомобилисты пользовались этим участком практически без последствий. Однако теперь здесь установили камеру автоматической фиксации нарушений. Многие водители пока не знают о новых правилах контроля и продолжают выезжать на выделенную полосу. Движение ограничат на участке краевой трассы в селе Прохладное. Как сообщает агентство «Прима-Медиа», ограничения ведут для ремонта дороги с 12 мая. На участке проведут дорожные работы и подготовят площадку для пункта весового контроля. Власти уточняют, что доступ к населенным пунктам Надеждинского округа сохранится. Объезд организован по дороге поселок Новый, Дефрис-Седанка. Завершить работы планируют до конца мая. Мужчины наносят окружающей среде больше вред, чем женщины. Об этом сообщает журнал «Норма» со ссылкой на исследование ученых. По данным исследования, мужчины чаще оставляют более высокий углеродный след, реже меняют привычки ради экологии и слабее поддерживают зеленую политику. Исследователи подчеркивают, что речь идет не о вине мужчин, а о влиянии социальных моделей поведения. Далее новости одной строкой. Отопительный сезон завершается по всему Приморью. В летний режим к этому времени перевели 80% котельных. Россияне стали реже ездить за границу. По данным Союза профессионалов туриндустрии, с начала года выездной поток снизился примерно на 20%. На этом все. Больше информации в следующем часе.
1: Владивосток FM.
0: Информацию о дорожном движении представляет компания «Пенетрон», Владивосток, Снеговая, 17В, телефон плюс 7 914 705 12 64. По данным Яндекс.Карты, пробки 3 балла, заторы от Некрасовского путепровода на Вторую речку из-за ДТП в сторону Молодежной. Еще медленнее стало по Народному проспекту в сторону Третьей рабочей из-за ДТП от Фадеева на Объездную, и сохраняются заторы в центре на основных улицах.
1: Реклама.
2: Течь дал бассейн, в подвале вода, сыра в квартире – это беда.
3: Беда? Ерунда! Звони в «Пенетрон», он поможет всегда.
4: Проникающая гидроизоляция «Пенетрон», ремонтные смеси для бетона и профессиональные строительные герметики решат любую проблему гидроизоляции в доме, в бассейне, квартире или гараже. Компания «Пенетрон Владивосток», Снеговая, 17В, телефон плюс 7 914 705 12 64.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 16:30 во Владивостоке.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: Информация о погоде. Завтра в Приморье на юге небольшой, местами умеренный дождь, ветер умеренный, температура воздуха от 9 до 20 тепла. В Преображении плюс 8, в Ковалерово плюс 14, в Дальнереченске плюс 19, в Лучегорске плюс 18, в Спасске, Дальнем и Лесозаводске плюс 17.
0: Владивосток FM.
1: Во Владивостоке завтра облачно с прояснениями. В первой половине дня дождь, ветер северный умеренный, температура воздуха от 15 до 17 тепла. Информация о дорожном движении представляет автосервис «Галант Моторс» 246-46-76, 246-46-76. Пробки 3 балла по данным Яндекс.Карты. ДТП на Некрасовском путепроводе в сторону Молодежной. Все так же медленно по Народному проспекту в сторону 3-й рабочей из-за ДТП и в центре на основных улицах Владивостока.
0: Реклама. Что важно в дороге? Уверенность и безопасность. Автосервис «Галант Моторс» – это уверенность в вашем авто. «Галант Моторс» – замена технических жидкостей в вариаторах, роботах, автоматических коробках передач, а также развал схождения на 3D-стенде. 15 лет опыта заботы о ваших авто. «Галант Моторс». Запишитесь на ремонт и техническое обслуживание уже сейчас. Владивосток, улица Невская, 37А. 246-46-76. Реклама.
3: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити до 12 мая напиток любимый в ассортименте 950 миллилитров всего за 99,90. Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
4: Реми всегда выгодно.
1: Малыш жалуется на ушко. Мы знаем, как помочь бережно. Клиника «Аквалор». Прием ведет опытный врач высшей категории. Телефон 245-0202. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: FM. Реклама. Автономная канализация «Топаз» – это революционные технологии очистки сточных вод от компании «Топол Эко». «Топол Эко».
1: 2-540-900. 2-540-900.
2: Приморская сцена Мариинского театра представляет 20 мая комическая яркая опера «Любовь к трем апельсинам». Сказка о принце, влюбленном в апельсины. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Ваша реклама на радио Владивосток FM. 260-87-87. Радио нашего города. FM Stereo
5: Владивосток. Владивосток FM.
6: Твой город. Твой край. Твоя история.
7: История нашего края.
8: История нашего края.
9: С-56. Подводная лодка-музей. Строилась в Ленинграде и Владивостоке. Спущена на воду в 1939 году. Длина лодки 78 метров. Вооружение 6 торпедных аппаратов и 2 пушки. Экипаж 50 человек. В 1943 году перешла на Северный флот. Участвовала в боевых действиях. Потопила 10 кораблей противника. Награждена орденом Красного Знамени. Командир лодки «Щедрин» получил звание Героя Советского Союза. После войны вернулась во Владивосток. В 1975-м стала музеем на Корабельной набережной.
7: История нашего края.
6: Твой город, твой край, твоя история.

0: Информация о погоде. Во Владивостоке завтра облачно с прояснениями. В первой половине дня дождь, ветер северный умеренный, температура воздуха от 15 до 17 тепла. Завтра в Приморье на юге небольшой, местами умеренный дождь, ветер умеренный, температура воздуха от 9 до 20 тепла. В Находке плюс 11, в Уссурийске плюс 17, в Арсеньеве плюс 16, в Партизанске и Андреевке плюс 13, в Дальнегорске плюс 11, в Красном Яре плюс 17. Далее курсы валют. Доллар сегодня 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 99 копеек. Далее новости. Главная тема выпуска – угроза лесных пожаров в Приморье сохранится до конца майских праздников. Партнер выпуска – ООО «СЗ Аврора ДМС Групп», жилой комплекс «Небовиль». Высокий риск пожаров сохраняется в прибрежных лесах Приморского края. По информации МинГОЧС, повышенный класс пожароопасности будет актуален до середины будущей недели. В частности, повышенная угроза действует до 11 мая в Лесозаводском, Хасанском и Кавалеровском округах. Власти просят жителей и гостей региона строго соблюдать профилактические меры, не разводить костры, не сжигать траву и не бросать непотушенные сигареты. Жители Владивостока призвали быть осторожнее при движении по улице Светланской. По данным ВЛРУ, фасад Малого ГУМа начал разрушаться. Речь идет о декоративных элементах над обувным магазином. Здание строили в несколько этапов, начиная с середины 1910-х годов. В советский период к правому крылу добавили две пристройки. Предположительно, проблемы возникли в дореволюционной части фасада. Официальных комментариев от властей пока не поступало. Роспотребнадзор напомнил выпускникам правила проведения ЕГЭ-2026. Как сообщают СМИ, на экзамене запрещено списывать и общаться с другими участниками. Нельзя использовать телефоны, наушники, калькуляторы, справочные материалы и любые записки. Также запрещено выносить из аудитории черновики и экзаменационные бланки, а также фотографировать задания. Во время экзамена нельзя свободно перемещаться по аудитории, разговаривать и передавать друг другу любые предметы. Далее новости одной строкой. Во Владивостоке водителям начали приходить штрафы за выезд на выделенную полосу в районе Покровского парка. Размер штрафа – 2250 рублей. Мужчины наносят окружающей среде больше вред, чем женщины. Исследователи подчеркивают, что речь идет не о вине мужчин, а о влиянии социальных моделей поведения. На этом все. Больше информации в следующем часе.
1: Реклама. Есть место, где каждый рассвет приносит радость, где уют и безопасность становятся вашими верными спутниками, где смех детей наполняет каждое пространство. ЖК «Небовиль» – это не только комфортное жилье, но и разумный выбор для вашей семьи и ваших инвестиций. Отличное расположение, развитая инфраструктура района и продуманные планировки – все, что нужно для жизни. Подробности о старте продаж вы можете узнать по телефону 254-23-24. Застройщик ООО «СЗ Аврора ДМС Групп». Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф.
2: Владивосток FM.
3: Владивосток ток FM.
0: Информацию о дорожном движении представляет АКБ Лантабанк АО 207-07-23. По Яндекс.Картам пробки 4 балла, затор на Некрасовском путепроводе в сторону Второй речки, на Третью рабочую по Народному проспекту и проспекту Красного Знамени. Скопление машин в районе площади Луговой по всем направлениям, по Стрелковой на Фадеева и затор в центре на основных улицах.
1: Реклама. Как защитить сегодня свои накопления при нестабильном рынке? Физическое золото и серебро – один из самых устойчивых активов последних лет. Их котировки растут даже тогда, когда рынок замедляется. Лантабанк предлагает слитки в золоте, серебре и инвестиционные монеты с гарантией подлинности. Защитите свои сбережения. Переведите часть накоплений в драгоценные металлы. Лантабанк. Надежность, обеспеченная золотом.

0: Радио нашего края.
1: Around the world.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 17:30 во Владивостоке.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: Информация о погоде. Завтра в Приморье на юге небольшой, местами умеренный дождь, ветер умеренный, температура воздуха от 9 до 20 тепла. В Преображении плюс 8, в Ковалерово плюс 14, в Дальнереченске плюс 19, в Лучегорске плюс 18, в Спасске-Дальнем и Лесозаводске 17 тепла.
0: Владивосток FM.
1: Во Владивостоке завтра облачно с прояснениями. В первой половине дня дождь, ветер северный умеренный, температура воздуха от 15 до 17 тепла. Информацию о дорожном движении представляет Альянс Телеком. Телефон 205-0000. 205-0000. По данным Яндекс.Карты, пробки 4 балла, заторы в центре на основных улицах, от центра через Первую речку на Некрасовскую и от Золотого моста на Вторую речку. По Красному Знамени и Народному проспекту в сторону Третьей Рабочей, в районе площади Луговой по всем направлениям. ДТП на перекрестке Фадеева Спортивная, небыстро по Василковой на Рудневский мост. Затор на Русской под Адмирала Горшкова в оба направления.
0: Реклама. 3, 2, 1. Ваш дом готов к запуску. Пора выходить на новую орбиту. Тариф космический от Альянс Телеком до 500 мегабит в секунду. И ТВ без зависаний. Стабильная скорость даже вечером. Оставьте заявку на сайте inetvl.ru или по телефону 205-400. Альянс Телеком не просто работает, а летает. Реклама.
3: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
4: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Ищите средства для реабилитации? Не нужно покупать. Возьмите на прокат. Медицинские кровати, коляски, ходунки, кислородные концентраторы и многое другое. Служба забота 290-53-36. Проспект Столицы Владивостоку, 28В, Гамарника, 3А. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Ратимир открывает гриль-сезон. Нежнейший шашлык, сочные ребра, ароматные стейки и аппетитные колбаски. Все для идеального отдыха на природе. Сделайте ваш пикник незабываемым. Выбирайте продукты Ратимир и наслаждайтесь вкусом настоящего мяса. Приглашаем в наши фирменные магазины за вашим идеальным шашлыком.
1: Лор-центр полного цикла от диагностики до выздоровления. Запишитесь на прием сегодня и дышите свободно. Клиника «Аквалор», телефон 245-0202. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: FM. Реклама. Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алеутская, 11, телефон 261-00-25, 261-00-25.
1: Пора на пикник в Реми и Реми Сити. Шашлыки собственного производства на любой вкус. До 18 мая голень куриная маринованная, охлажденная, всего по 37,05 за 100 грамм. Реми. Готовим с любовью.
2: Сезон скидок продолжается. Спешите сэкономить с фабрикой «Верена Мебель». До конца мая приобретайте мягкую мебель с выгодой до 15%, а корпусную до 40%. Подробности акции «Верена Мебель». ТЦ «Калина Дом». Третий этаж, Калинина, 8.
3: Впервые во Владивостоке мюзикл «Пой мне, Эсмеральда». Музыкальный шедевр Рикардо Качанте представят зрителям виртуозы приморской сцены. 24 мая в ДК «Профсоюзов». Режиссер Елена Гончаренко. Билеты на сайте vl.ru.
4: Возрастное ограничение 12+.
5: Ваша реклама на радио Владивосток FM.
4: 260-87-87.
5: Радио нашего города.
6: FM Stereo Владивосток.
7: Владивосток FM.
8: Твой город, твой край, твоя история.
9: История нашего края.
10: История нашего края.
11: Спутник по Сибири, Маньчжурии, Амуру и Уссурийскому краю. Справочные книги, издаваемые конторой движения Уссурийской железной дороги с 1906 по 1913 год. «Спутник» представлял из себя альманах, включающий литературные очерки и обширный справочный отдел, в котором собрана информация о торговых фирмах, фабрично-заводских предприятиях, гостиницах не только Владивостока, но и Хабаровска, Харбина, Благовещенска, Николаевска на Амуре. До нашего времени сохранилось несколько образцов альманаха, которые периодически становятся частью исторических экспозиций во Владивостоке.
9: История нашего края.
8: Твой город, твой край, твоя история.

0: Выпуск представляет торговая марка от Максима. Томатная паста от Максима, изготовленная из свежих и отборных помидоров. Поэтому она такая, как вы и любите. Во Владивостоке завтра облачно с прояснениями. В первой половине дня возможен дождь, ветер северный, умеренный, температура 15-17 градусов. Приморье завтра на юге небольшие, местами умеренные дожди. В Находке и в Дальнегорске плюс 11, в Партизанске и в Андреевке плюс 13, в Арсеньеве 16, в Уссурийске и в Красном Яре до 17 градусов тепла.
1: Реклама. Чехардили, пицца, паста. Без томата все напрасно. А вы знали, что с томатной пастой можно приготовить тысячи вкуснейших блюд и огромное количество прекрасных соусов? Попробуйте, ведь томатная паста от Максима всегда такая, как вы любите.
0: О курсах валют. Доллар стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 99 копеек. Далее новости. Главная тема этого выпуска: в Приморье стало больше жертв нападений клещей. Сейчас подробности. Клещи стали чаще атаковать жителей Приморья. По данным Роспотребнадзора, заметный прирост пострадавших от присасываний зафиксирован за последнюю неделю. Почти 80% клещей приморцы извлекают и привозят в лаборатории. К этому времени более чем в 40% образцов обнаружены возбудители опасных заболеваний. Специалисты напомнили, в случае присасывания необходимо сдать клеща на исследование живым в течение 2 суток. Лаборатории будут работать в том числе и в праздники, а именно 10 мая во Владивостоке, Находке и Дальнегорске. Сплошные линии в районе железнодорожных переездов появились во Владивостоке. По данным ВЛРУ, новая разметка нарисована минувшей ночью сразу на нескольких участках. Местные жители отметили неудобства, так как сплошные фактически перекрыли для них привычные маршруты. В профильной городской службе новую разметку объяснили приказом Минтранса об условиях эксплуатации переездов. В России появится ГОСТ на поддержание порядка на рабочем месте. В документе, созданном на основе японской модели, прописано 5 ступеней. Это сортировка, самоорганизация, систематическая уборка, стандартизация и совершенствование. Среди прочего, сотрудникам офисов придется четко разделять все предметы на рабочем столе и определить постоянное место для каждого объекта. Напомню, что в этом случае ГОСТ будет иметь рекомендательный характер. Далее новости одной строкой. Высокий риск пожаров сохраняется в прибрежных лесах Приморского края. Во Владивостоке начал разрушаться фасад Малого ГУМа. На этом пока все новости. Будьте с нами.
1: Владивосток FM.
0: Информацию о дорожном движении представляет компания «Пенетрон Владивосток». Снеговая, 17В, телефон 8-914-705-12-64. Пробки 6 баллов, но на карте это выглядит как будто бы больше. И сейчас затруднения в районе ЖД вокзала. Весь центр, вся Светланская, Дальпресс, Первая речка, Некрасовская, Партизанский проспект на Гоголя, от Золотого моста на Вторую речку и обратно от Зари, кстати, в сторону центра. Русская, Снеговая, Патьбам, Выселковая, Снеговая в районе ДСК и Карьерной, на Третью рабочую, Красного знамени, Народный проспект. Дальше у нас есть еще гостинки на Красного знамени. Там вообще прям пробка до выезда на школу милиции. Заторы в районе Зеленого угла. Площадь Луговая по всем направлениям, Фадеева, Спортивная, Борисенко, по Золотому мосту на Чуркин. Много мелких аварий. Не знаю, то ли дождь, то ли еще какая-то причина. Друзья, если знаете, пишите наш номер 8-904-629-0209.
1: Реклама. Пенетрон Владивосток. Это более 30 лет гидроизоляции объектов и работ любой сложности. Компания Пенетрон Владивосток. Снеговая, 17В. Телефон +7 914 705 12 64.

Владивосток. Находка и Преображение. Уссурийск, Спасск, Лесозаводск, Дальневеченск, Лучегорск и Красный Яр. Арсеньев, Ковалерово и Дальнегорск. Зарубино. Мы вместе.

Радио Владивосток ФМ. Радио нашего края. 268 населенных пунктов. Более 1,5 миллионов человек. Ежедневно и круглосуточно. Каждая минута для тебя. Владивосток ФМ. Мы

0: Середина часа на радио нашего города.
1: 7:30 в нашем городе.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: В середине часа о погоде. Завтра на юге Приморья местами возможны небольшие кратковременные дожди. Температуры примерно такие же оптимистичные, как и сегодня. От 9 до 20 градусов тепла в разных районах. Преображение завтра плюс 9. В Ковалерово 14. В Спасске, Дальнем и в Лесозаводске плюс 17. В Лучегорске 18. А в Дальнереченске плюс 19.
0: Владивосток. ФМ.
1: Во Владивостоке завтра облачно с прояснениями. В первой половине дня возможен дождь, ветер северный, умеренный, температура 15-17 градусов. Информацию о дорожном движении представляет автосервис «Галант Моторс». Телефон 246-46-76. 246-46-76. Пробки 7 баллов во Владивостоке в эти минуты. Как минимум 5 дорожно-транспортных происшествий. В тех местах, где они нам вообще не нужны. В центре, на Гоголя, на Спортивной, на Калинина, на спуске от Золотого моста на Акатову и на Столетии. Из-за этого заторы, в общем-то, в центре. На Дальпрессе, Первой речке, Третьей рабочей, на проспекте Красоты, на Светланской, от Зари в сторону Столетия, на Русской, в Снеговой паде, на Василков. На Патрокле тоже есть, хотя там никаких ДТП нет. Знаете, больше пишите.
0: Реклама. Что важно в дороге? Уверенность и безопасность. Автосервис «Галант Моторс» – это уверенность в вашем авто. «Галант Моторс» – замена технических жидкостей в вариаторах, роботах, автоматических коробках передач, а также развал схождения на 3D-стенде. 15 лет опыта заботы о ваших авто. «Галант Моторс». Запишитесь на ремонт и техническое обслуживание уже сейчас. Владивосток, улица Невская, 37А. 246-46-76. Реклама. Как запомнить номер офтальмолога? 203-0303. Можно построить логическую цепочку. Например, глаз у человека 2, 2. Раньше скорая помощь была 03, 03. Значит, 2-03-03-03. А можно придумать простой стишок. Плохо видишь? Позвони. 203-0303. Центр современной офтальмологии. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Ратимир» открывает гриль-сезон. Нежнейший шашлык, сочные ребра, ароматные стейки и аппетитные колбаски. Все для идеального отдыха на природе. Сделайте ваш пикник незабываемым. Выбирайте продукты «Ратимир» и наслаждайтесь вкусом настоящего мяса. Приглашаем ваши фирменные магазины за вашим идеальным шашлыком.
0: Развивать бизнес в Приморье возможно с господдержкой. Фонд развития Приморского края – это льготные займы для малого и среднего бизнеса и производств от 5% годовых. Подробности по номеру 8-423-280-98-70 и на сайте mfoprim.ru. Фонд развития Приморского края. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Свидетельство ЦБ 190-360-500-924-2.
4: Автономная канализация «Топаз» – это революционные технологии очистки сточных вод от компании «Топол Эко». «Топол Эко».
5: 2-540-900. 2-540-900.
6: Страшная, злобная, очень коварная. Хочет авто твое быстро сожрать. Есть «Алион». Защитит он машину. Коррозии сможет противостоять. Специализированный антикоррозийный центр «Алион Антикор». Антикоррозийные материалы крупнейшего концерна «Аусон». Проверено временем и автомобилями. «Алион Антикор». Телефон 250-2040.
1: Нужны средства для реабилитации и ухода? Звоните в службу «Забота». Медицинские кровати, инвалидные коляски, трости, кислородные концентраторы, подгузники и многое другое. Телефон 290-53-36. 290-53-36. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Планы на выходной? Семейный шопинг, кино, обед в кафе, во вкусные точка или на фудкорте.
8: За один день мы не успеем.
7: В Черемушках успеем.
9: Торговый центр Черемушки – это шопинг в магазинах известных брендов. Детский мир, Кари, Глория Джинс, Санлайт. Идеальный выходной.
7: В любой день недели. Черемуховая, 15, торговый центр Черемушки.
1: УЗИ – исследование органов на оборудование экспертного класса. Прием ведет врач высшей категории клиника «Аквалор». Телефон 2-45-0202. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мюзикл «Ромео и Джульетта». История, которую вы знаете наизусть, но никогда не видели такой. Великая музыка Жерара Презгурвика, оригинальный дизайн костюмов, глубокая драматургия. 27 мая в Приморской краевой филармонии. Режиссер Елена Гончаренко. Билеты на сайте vl.ru.
10: Возрастное ограничение 12+.
11: Ваша реклама на радио Владивосток FM.
12: 260-87-87.
11: Ярко и креативно. Выгодно и эффективно.
12: 260-87-87.
11: Радио нашего города.
13: FM Stereo Владивосток.

0: FM. Реклама.
1: Мам, а мам? Мам!
2: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
3: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая напиток любимый в ассортименте 950 мл всего за 99,90.
5: Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
6: Реми всегда выгодно.
7: Планы на выходной. Семейный шопинг, кино, обед в кафе, во вкусные точка или на фудкорте.
8: За один день мы не успеем.
7: В Черемушках успеем.
9: Торговый центр Черемушки – это шопинг в магазинах известных брендов. Детский мир, Кари, Глория Джинс, Санлайт. Идеальный выходной.
7: В любой день недели. Черемуховая, 15, торговый центр Черемушки.
10: 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
11: Аудитория 0+.
12: Ваша реклама на радио Владивосток FM.
13: 260-87-87.
12: Радио нашего города.
14: FM Stereo. Владивосток.
15: Владивосток FM.
16: Твой город, твой край, твоя история.
17: История нашего края.
18: История нашего края.
19: Камень дружбы породненных народов в Находке. Комплекс был установлен на Находкинском проспекте в 1978 году в качестве символа дружбы между городом Находка и японским городом Майдзуру. Дублирующаяся на русском и японском языке надпись на камне гласит: «Памятный камень установлен во знаменование дружественных связей между городами-побратимами Находка и Майдзуру в связи с 60-летием Великой Октябрьской социалистической революции в 1978 году. Пусть Японское море всегда будет морем мира и дружбы. Год братания 1961. Основание памятного камня 1978.
17: История нашего края.
16: Твой город, твой край, твоя история.

0: Во Владивостоке завтра облачно с прояснениями. В первой половине дня возможен дождь, ветер северный, умеренный, температура 15-17 градусов тепла. Приморьем на юге небольшие, местами умеренные дожди. В Находке и в Дальнегорске плюс 11, Партизанске и в Андреевке плюс 13, в Арсеньеве 16, в Уссурийске и в Красном Яре 17 градусов тепла. О курсах валют. Доллар стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 99 копеек. Далее новости. Главная тема выпуска. Во Владивостоке примут повышенные меры безопасности. Партнер новостей ООО СЗ «Аврора ДМС Групп». Жилой комплекс «Небовель». Меры безопасности усилят во Владивостоке в преддверии Дня Победы. В праздничный день будут дежурить усиленные наряды патрульно-постовой службы, а попасть на площадки проведения мероприятий можно будет только после досмотра. На центральных улицах для этого установят ограждения и рамки-металлодетекторы. Горожан предупредили, что пройти не смогут люди, имеющие при себе оружие, горючие материалы, крупные сумки и другие предметы из запрещенного перечня. Кроме того, нельзя будет использовать оборудование для фото- и видеосъемки без аккредитации. Наконец, под запретом алкоголь, наркотические или токсичные вещества и предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия или маскировки. Запуск новой круизной линии из Владивостока в дальневосточные порты перенесли на неопределенный срок. По данным Vail.ru, первые рейсы планировались на май, но судно для этих круизов с февраля находится под арестом. Как пояснили в региональном Минтуризма, в настоящее время обсуждается вопрос покупки другого лайнера. При этом к запуску тихоокеанских круизов уже проработаны и готовы маршруты и вся прибрежная инфраструктура. Врачи рассказали, как победить майскую хандру и вернуть бодрость. По словам специалистов, с наступлением тепла возрастает активность, а уставший за зиму организм выдает такие симптомы, как усталость, снижение тонуса и раздражительность. Для решения проблемы россиянам предложили чаще выходить на прогулки, есть больше свежих овощей и фруктов и стараться полноценно высыпаться. При этом постоянная усталость, слабость, одышка, боль или резкие скачки веса могут быть признаками проблем со здоровьем, и в таком случае лучше обратиться к врачу и пройти обследование. Далее новости одной строкой. Клещи стали чаще атаковать жителей Приморья. Заметный прирост пострадавших от присасываний зафиксирован за последнюю неделю. В России появится ГОСТ на поддержание порядка на рабочем месте. Его разработали по японской модели. На этом пока все новости. Выпуск представляет жилой комплекс «Небовиль».
1: Реклама. Есть место, где каждый рассвет приносит радость, где уют и безопасность становятся вашими верными спутниками, где смех детей наполняет каждое пространство. ЖК «Небовиль» – это не только комфортное жилье, но и разумный выбор для вашей семьи и ваших инвестиций. Отличное расположение, развитая инфраструктура района и продуманные планировки – все, что нужно для жизни. Подробности о старте продаж вы можете узнать по телефону 254-23-24. Застройщик ООО «СЗ «Аврора ДМС Групп». Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф.
2: Владивосток FM.
3: Владивосток, ток-ток FM.
0: Информация о дорожном движении представляет АКБ «Лантабанк АО». Телефон 207-07-23. Сейчас шестибальные пробки во Владивостоке. Надо сказать, что главные из них – это район центра. Участок от Золотого моста до Молодежной. Третья рабочая, площадь Луговая и Патрокол. Удивление. В северной части города существенных затруднений нет, за исключением улицы Русской, района мусоросжигательного завода и Снеговой Пади. Пока на этом все. Знаете больше, пишите по номеру 8-904-629-0209.
1: Реклама. Как защитить сегодня свои накопления при нестабильном рынке? Физическое золото и серебро – один из самых устойчивых активов последних лет. Их котировки растут даже тогда, когда рынок замедляется. Лантабанк предлагает слитки в золоте, серебре и инвестиционные монеты с гарантией подлинности. Защитите свои сбережения. Переведите часть накоплений в драгоценные металлы. Лантабанк – надежность, обеспеченная золотом.

0: Середина часа на радио нашего города.
1: Половина восьмого в нашем городе.
0: Слушай.
2: Слушай, слушай. Слушай радио нашего города.
0: Владивосток FM.
1: В середине часа о погоде. Завтра в Приморье на юге небольшой, местами умеренный дождь, в остальных районах преимущественно без осадков. Преображение плюс 8, в Ковалерово плюс 14, в Спасске-Дальнем и в Лесозаводске 17, в Лучегорске плюс 18, а в Дальнереченске 19 градусов тепла.
0: Владивосток FM.
1: Во Владивостоке завтра облачно с прояснениями. В первой половине дня возможен дождь, ветер северный, умеренный, температура 15-17 градусов. Информацию о дорожном движении представляет Альянс Телеком. Телефон 205-400-205-400. В эти минуты пробок гораздо меньше осталось, чем было еще 15 минут назад, но все же они есть в центре. От Гоголя на Вторую речку, на Третьей рабочей, на объездной через Гостинки на Красного Знамени, по-моему, похуже, чем на Котельниково. Кстати, на Котельниково почти свободно сейчас движение в сторону Баляева. Заторы в районе площади Луговой, по Фадееву в районе Воропаевского моста, по Сахалинской на Тихую и на повороте на Усилковую в сторону Снеговой паде. ДТП произошло, кстати, затор есть и на адмирала Горшкова. Пока на этом все.
0: Реклама.
3: 3, 2, 1.
0: Ваш дом готов к запуску. Пора выходить на новую орбиту. Тариф космический от Альянс Телеком до 500 мегабит в секунду. И ТВ без зависаний. Стабильная скорость даже вечером. Оставьте заявку на сайте inetvl.ru или по телефону 205-400.
3: Альянс Телеком не просто работает, а летает.
4: Владивосток FM.
0: Реклама.
5: Когда речь о щитовидной железе, важно не ждать. В медицинском центре «Анатомия доверия» теперь доступна термоабляция. Метод, который помогает удалить узел без операции и сохранить железу. Ранняя диагностика и современные технологии позволяют предупредить серьезные последствия и сохранить здоровье на годы. Центр доказательной медицины «Анатомия доверия». Доверие, проверенное наукой. Пушкинская, 40. Телефон 243-1943. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Весна. Время обновления квартиры, дома, дачи и бизнеса по умной цене. Магазин бытовой техники от производителя «Вилмарт» открылся во Владивостоке. Водонагреватели, кондиционеры, стиральные и сушильные машины, автомат, полуавтомат и даже с вертикальной загрузкой. Холодильники и крупные лари для дома, ресторанов и баз отдыха. Мини-холодильники, мелкая бытовая техника и многое-многое другое по доступным ценам. Магазин «Вилмарт». Техника от производителя. ТЦ «Квадрат». Пихтовая 5В. Скидки до 11 мая. Консультация по телефону 2900-010. 2900-010.
7: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
8: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты.
9: Категория 16+.

0: dientes. Enséñamelos.
1: FM. Реклама. Любимую музыку нужно слушать на виниле. Огромный ассортимент классической и современной музыки на виниловых пластинках ждет вас в салоне Digital Hall. Digital Hall. Рай для коллекционеров и ценителей. Партизанский проспект 28. Телефон 242-40-25.
2: Золотая колесница. Из точки А твой груз стремится и в точке Б вмиг очутится, поможет золотая колесница. Золотая колесница. По России и за границу. Добро пожаловать в мир логистической компании «Золотая колесница».
3: Компания «Золотая колесница». Надежная и быстрая доставка ваших грузов. Автожелезнодорожные и морские перевозки по России, из Китая и СНГ и в любую точку мира. «Золотая колесница». 239-26-39.
4: Когда речь о щитовидной железе, важно не ждать. В медицинском центре «Анатомия доверия» теперь доступна термоабляция. Метод, который помогает удалить узел без операции и сохранить железу. Ранняя диагностика и современные технологии позволяют предупредить серьезные последствия и сохранить здоровье на годы. Центр доказательной медицины «Анатомия доверия». Доверие, проверенное наукой. Пушкинская, 40. Телефон 243-1943. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Весна. Время обновления квартиры, дома, дачи и бизнеса по умной цене. Магазин бытовой техники от производителя «Вилмарт» открылся во Владивостоке. Водонагреватели, кондиционеры, стиральные

0: производителя. ТЦ «Квадрат», Пихтовая 5В. Скидки до 11 мая. Консультация по телефону 2900 010. 2900 010. Ваша реклама на радио Владивосток FM. 260 87 87. Радио нашего города. FM Stereo Владивосток. Владивосток FM. Твой город, твой край, твоя история.
1: История нашего края.
2: История нашего края.
3: Памятник Штирлицу во Владивостоке. Появился в городе 22 января 2018 года по адресу Светланская, 8. Сама скульптура представляет собой лист металла, на котором вырезан образ разведчика в пальто и в шляпе. Литературный отец персонажа, Юлиан Семенов, в 60-х годах проживал во Владивостоке и, работая над циклом романов, добавил в его биографию страницы жизни реальных людей. Это и советский агент в Третьем Рейхе Вилли Лемон, и чекист Яков Блюмкин, а также советский разведчик в США Норман Боровой. После общения с членами красного подполья Владивостока Семенов услышал историю о загадочном человеке, которого звали Максим Максимович. Он появился в городе в 1921 году. А когда в 1922 город освободили красные части, в форме красного командира находился в окружении командарма Убаревича. Позже в архивах Семенов установил, что именно этого человека послал на Дальний Восток глава ВЧК Дзержинский. Больше ничего о нем автор эпопеи о разведчике выяснить не смог, так как остальные документы до сих пор находятся под грифом секретности.
1: История нашего края.
0: Твой город, твой край, твоя история.
4: Владивосток FM.

0: завтра во Владивостоке облачно с прояснениями. В первой половине дня возможен дождь, ветер северный, умеренный, температура 15-17 градусов тепла. Приморье, на юге небольшие, местами умеренные дожди, в остальных районах преимущественно без осадков. В Находке и Дальнегорске плюс 11, в Партизанске и в Андреевке плюс 13, в Арсеньеве 16, в Уссурийске и в Красном Яре плюс 17. О курсах валют. Доллар стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 99 копеек. Далее новости. Главная тема этого выпуска. В центре Владивостока снова перекроют проезд. Сейчас расскажу, когда. Движение в центре Владивостока ограничат 9 мая. Проезд и парковку запретят в эту субботу с 7 до 18 часов по Светланской, Алеутской, Убаревичу, Первой морской, Адмирала Фокина, а также по улицам Лазо, Батарейной, Петра Великого и другим, ведущим к Центральной площади, ЖД вокзалу и Корабельной набережной. Кроме того, с вечера 8 мая до конца дня 9 на Корабельной набережной будет закрыта платная парковка. И в продолжение темы. В центре Владивостока изменится схема движения городских автобусов. В субботу, 9 мая, с 7 утра автобусы от площади Луговой будут доезжать до остановки «Авангард» и далее по Пушкинской до остановки ДВГТУ, а затем в обратном направлении. В свою очередь, автобусы, идущие со стороны «Маяка», будут курсировать только до Посецкой и обратно. В России подорожали китайские автомобили. Их средняя цена выросла до 4 миллионов рублей. Купить машину одного из китайских брендов на сегодня почти в два раза дороже, чем аналогичную по классу от любого из отечественных марок. Интересно, что спрос на продукцию китайского автопрома остается высоким, несмотря на постоянно растущие цены. Далее новости одной строкой. Меры безопасности усилят во Владивостоке в преддверии Дня Победы. В праздничный день будут дежурить наряды ППС, а попасть на площадки мероприятий можно будет только через рамки металлодетектора. Запуск новой круизной линии из Владивостока в дальневосточные порты перенесли на неопределенный срок. На этом пока все новости. Будьте с нами.
1: Владивосток FM.
0: Информацию о дорожном движении представляет магазин «Строймат». Строительные материалы по оптовым ценам. Сочинская, 15, район Патрокла, телефон 275-90-75, 275-90-75. В эти минуты, в общем, куда хотите, туда и поедем, потому что пробок особо нет, есть только небольшое скопление в центре, от Некрасовской на Вторую речку, на Русской, на Третьей рабочей. Заторы, может быть, небольшие все-таки есть в районе площади Луговой до поворота на Озера, ну и на перекрестке Василковая на Щетининой ДТП, тоже неприятный момент, хотя пробок, как таковых, здесь не осталось. Наш номер 8-904-629-0209. Вдруг ночью что-то интересное увидите, а мы уже утром прочитаем. Поэтому до скорого. Пока.
1: Реклама.

Радио нашего города.

0: Почувствуй ритм нашего города.
1: Y venga conmigo.

Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L, номер ТУ-25-00651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений. Танцы.

0: Летит по огням самолета без снов.
1: Все, что нас светит, бывает дороже.

0: Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L номер ТУ 25-00-651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.
1: Радио нашего

0: танцы у моря. На радио нашего города.
1: Sweat, baby, sweat, baby. Sweat, baby, sweat, baby.

0: вашего города.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's!

0: Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L, номер ТУ 25-00-651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.
1: Танцы у моря на Владивосток

This was a journey with Cyber Dream.

Владивосток FM. Регистрационный номер СМИ, серия L, номер ТУ 25-00-651. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.